О, и спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами. Всех святых помяну.